0: Температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine. I am a machine. Nothing more.

0: Curriculum.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.